0: žinai, keičiame. Nu, bent kartą arba du kartus į metus, kadangi norisi, kad tai būtų temos ir kad būtų galima parodyti tai, kas mūsų kuperuose yra sukaupta, vis kiekvienais metais kita paroda yra. Labai reikia, kad būtų pagalba tuos eksponatus aprašyti ir suskaitmeninti. Tai čia dar laukia didelis darbas.
1: Muziejuje 100 eksponatų. Minint senosios klebonijos muziejaus 30-metį, sode atidengtas skulptoriaus iš Prienų Algimanto Sakalausko sukurtas koplystulpis.
2: Šiuo metu Vilniuje ir Utenoje 14, Kaune 13, Klaipėdoje ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis negausiai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 4 ir 9, prie jūros bus iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelį rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra dieną tarp 13 ir 18 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
3: Laida rusų kalba.
4: Микрофон в студии Александр Двойглазов. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче результаты выборов в Российскую Госдуму обсудим с политологом Игорем Эйдманом. Председатель парламентского комитета по бюджету и финансам Альгирдас Сисос против льгот по НДС на тепло. Будущий завод оборонных систем литовского производителя дронов RSI Europe должен появиться на участке недалеко от деревень Тарнагала и Упите в Упицком староствстве Поневежского района. В настоящее время участок использует управляемая Министерством сельского хозяйства компания по разведению крупного рогатого скота Генетини Иштеклей. RSI Europe планирует инвестировать в завод до 50 миллионов евро и создать там несколько десятков рабочих мест, главным образом для высококвалифицированных специалистов. Руководитель компании Томас Милошаускас говорит, что на заводе будут разрабатываться системы ударных дронов. По его словам, жители расположенных рядом деревень не должны ощутить значительных изменений. После того, как ультраправая альтернатива для Германии набрала больше всех голосов на выборах в парламент земли Мекленбург-Переднее Померание, партия заявила, что канцлер Фридрих Мерц не удержится на своем посту. Его партия христианских демократов не преодолела 5-процентный барьер и впервые за 8 десятилетий не прошла в парламент этой федеральной земли. Канцлер назвал результаты выборов катастрофой, однако уходить в отставку не намерен. Министр иностранных дел Кестутис Будрис заявил, что Литва не признает результаты фиктивных выборов в Государственную Думу России, на которых партия Владимира Путина получила рекордное количество мандатов. Так называемые выборы в Государственную Думу России не были ни свободными, ни честными. Оппозиция подавлена, независимые голоса заглушены, а наблюдатели ОБСЕ не были допущены как наблюдатели, написал Будрис в социальной сети X. Проведение фиктивных выборов на оккупированных территориях Украины является грубым нарушением международного права. Мы никогда не признаем эти результаты, отметил глава литовского МИДа. Это заявление прозвучало после того, как по предварительным данным партия президента России Путина «Единая Россия» получила в 450-местной Госдуме рекордные 355 мандатов. Председатель комитета Сейма по иностранным делам Ремигиус Мотузас утверждает, что после выборов Кремль усиливается, а Европа может ожидать новых провокаций.
5: Эти выборы отличаются от других выборов. Как вы знаете, международные организации, Европейские советы, Украина и Литва оценивают, что эти выборы нелегитимны, потому что приняли участие и в оккупированном регионе украинской территории. И с другой стороны, как мы знаем, было много нарушений, электронное голосование и разных других, конечно, причин, из-за которых мы считаем, что эти выборы были несправедливыми и нечестными.
4: Как вы считаете, с новой Думой как-то изменится внешняя политика России, ну, по отношению к Европе прежде всего, да, и к нам тоже в том числе?
5: С сегодня, как мы знаем, победила и дальше будет продолжать власти «Единая Россия», которая собрала много голосов и будет иметь конституционное большинство Думы. Конечно, это дает возможность им принимать решения единогласно и те решения, которые хотят Кремль. Мне кажется, что сегодня осторожно мы оцениваем ситуацию в России. С другой стороны, сегодня мы знаем, что Россия в течение выборной кампании, во время выборов, основной вопрос был такой: будет ли общество поддерживать и жители России будут поддерживать Кремль, войну и Путина. И как мы знаем, сейчас Кремль может делать вывод, что общество поддерживает. Хоть, как мы знаем, приняло участие только чуть-чуть больше, чем половина жителей Российской Федерации. Но, с другой стороны, это результаты придают доверие, что люди доверяют политике Российской Федерации и Путина. И, конечно, мы думаем, что может усиливать свою позицию. Я имею в виду кибернетические атаки и другие действия в других странах.
4: В том числе я бы добавил мобилизацию, да, потому что многие боятся и мобилизации. Вот этот вопрос, как вы считаете, стоит ли ожидать в ближайшее время?
5: Во время выборной кампании, как мы знаем, было подчеркнуто не разу, что это мобилизация выдумка, но я думаю, что без этого Россия не обойдется, и пройдет несколько недель, и, конечно, мобилизация будет продолжаться, потому что это естественный процесс. Потому что, как мы знаем, что Российская Федерация планирует усиливать все нападения на Украину осенью и зимой.
4: Говорил председатель парламентского комитета по иностранным делам Ремигиус Мотузас. Европейский союз также не признает результаты выборов в российский парламент. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Калас заявила, что это лишь иллюзия демократии, и предложила ввести санкции против лиц, участвовавших в организации этих выборов на оккупированных территориях Украины. Комментарий результатов выборов политического обозревателя Игоря Эйдмана. Наш министр иностранных дел Кестутис Будрис сегодня как раз назвал эти выборы фиктивными, то есть нелегитимными. Литва не признает результатов выбора. Вот как вы считаете, насколько нелегитимны они действительно были?
3: Ну, насколько можно быть нелегитимными, то есть на 100%. Ничего абсолютно реального в этих выборах не было. Было постановочное представление, по сути, фарс с заранее известным результатом. Результат был определен и согласован еще до начала выборов в администрации президента. Все как бы манипуляции, связанные с осуществлением этих выборов, они напоминали скорее постановку некого фарса, чем организацию реального политического процесса. На всякий случай, чтобы, не дай бог, в этот фарс не вмешались какие-то, скажем так, не на 100% подконтрольные властям силы, заранее была исключена из числа участников партия «Яблоко». Это, в общем-то, тоже достаточно последние годы сервильная партия. Тем не менее, то, что они посмели озвучить какие-то, пускай очень осторожные, мирные, миролюбивые, скажем, нарративы, вот это одно это уже заставило власти убрать эту партию из участников выборов, чтобы, не дай бог, за нее не проголосовали антивоенно настроенные россияне, которые, безусловно, есть, и их немало, и чтобы не пришлось потом тратить большие усилия на фальсификацию результатов этих выборов, чем эти усилия были потрачены без «Яблок». В общем, «Яблоко» убрали, дальше все, конечно, результат «Единой России» нарисовали, безусловно. Другим партиям тоже были нарисованы результаты. Какие тут могут быть такие мелкие совершенно интриги? Ну, например, интересно, что экзит-полы, которые проводили тоже абсолютно сервильные проправительственные организации, государства ВСОМ, например, они дали меньше существенно «Единой России», чем потом в конце нарисовали уже по результатам выборов. Тут какая-то, видимо, несогласованность То есть в ЦИОМ получил одни инструкции, а избирком другие. То есть, видимо, в процессе выборов решили еще больше нарисовать «Единой России», там под 60%, а изначально планировали там около 50%. Как и отражено это было в экзит-полах. Ну, что еще, какие интриги? Сейчас интересна судьба «Справедливой России». Решили власти пожертвовать ей просто в связи с тем, что Миронов совсем, совсем плох и в интеллектуальном, и в физическом смысле, и вся эта партия превратилась просто в посмешище. Ее, видимо, решили списать. Или нет? Потому что пока она вроде бы как не проходит, но еще пока не точно. И сейчас, я думаю, Путин лично будет решать дать своему приятелю, пускай уже вышедшему в тираж Миронову, возможность посидеть еще 5 лет в Государственной Думе или все-таки сдать его партию в утиль. Так что от этого будет зависеть, сколько в конечном итоге «Справедливая Россия» нарисует. Ну так что вот такой-то, в общем, жалкий фарс, никакого отношения к реальному избирательному процессу не имеющий. И мы видели, что множество уже как бы и фальсификаций, и каких-то странностей. Ну, например, в Москве долгое время не выдавали во многих очень участках бумажные бюллетени, всех призывали голосовать электронно. То ли это какой-то сбой был, как они говорят, но что ли это сделали на всякий случай, потому что электронное голосование легче подкрутить, чем бумажное. Бумажные тоже, конечно, фальсифицируют, но это требует больших трудозатрат, а российские чиновники люди ленивые. Поэтому, может быть, они хотели, чтобы больше проголосовало электронно, чтобы проще подкрутить. Но это все детали. Главное, что это никакого отношения к выборам вся эта смешная процедура не имела. В целом по России они нарисовали явку, а если мне память не изменяет, в 58, по-моему, процентов или около того. Но да. Это, конечно, нет. А это больше все равно, чем, конечно, реально пришло. Я думаю, что пришло голосовать меньше половины населения, но им у них же свои такие цифры, которые им дают, спускают сверху вниз из администрации президента, Центризбирком. Центризбирком это спускает в местные избиркомы, администрации президента поручает контролировать эти цифры главам регионов. То есть все это, в общем, такая чисто бюрократическая процедура, а выглядящая для зрителей как некий вот такой фарс.
4: Только когда еще были объявлены выборы, но все начиналось, вывешивались, значит, плакаты с Путиным, тогда заявлялось, что это будет фактически как референдум за или против войны. И как будто, ну вот, жители должны сделать вывод, вы за войну или против. В общем, если мы победим, значит, мы будем за войну, если проиграем, там посмотрим. А стоит ли теперь смотреть на это как действительно совершившийся акт в пользу войны и не предвидите ли вы какие-то более еще жесткие закручивания гаек там в будущем, в ближайшем? Из-за этого затыкание ртов там тех, кто вообще высказывается против войны и так далее.
3: Ну, во-первых, конечно, уже и так всем затыкают рты, кто высказывается против войны. Но это интересно чем? Потому что не тем, что, значит, вот общество типа поддержало войну. Как я уже сказал, все цифры нарисованы, ни о чем не говорят. Это свидетельствует о том, вообще вся, как бы не только результаты выборов, но и линия пропагандистская, которая шла во время выборов, которые вы правильно отметили, что вот, вот типа это, что мы пока, да, общество должно показать, что оно поддерживает власть во всем, поддерживает, значит, так называемую эту спецвоенную операцию и прочее, прочее. То есть это о чем говорили? И нарисовали такие цифры большие. Это говорит о том, что власти, то есть Путин, потому что Путин авторитарный, в общем-то, правитель, автократ, они ориентированы действительно на войну, на продолжение войны, на продолжение этого безумия до своего печального для них и радостного для всего мира конца, потому что, безусловно, закончится все для них плохо. Вот. Но Путин обезумел совершенно, закусил у дела и не собирается останавливаться, совершенно точно. И это видно по ходу кампании, по результатам выборов. Да, действительно, после выборов обычно в России власти принимают непопулярные решения разного рода. Это может быть и мобилизация, которая, безусловно, непопулярна в России. Это могут быть и всякие налоговые закручивания гаек, потому что не хватает у них на войну денег. Какие милитаризации труда, да что угодно. Все это возможно и даже вполне вероятно уже в ближайшие месяцы, еще до конца этого года.
4: Как один из результатов этих выборов, вот все отмечают тоже, что получилось у «Единой России» собрать конституционное большинство. А можете вы вот в двух словах пояснить, что это изменит в Думе, как это на работе скажется, принятие законов и так далее?
3: Ничего не изменит, никак не скажется, потому что все эти фальшивые партии, которые помимо «Единой России» тоже прошли в Госдуму, они давно уже голосуют вместе с «Единой Россией». Абсолютно. Они абсолютно подчинены.

0: также Кремлю, также администрации президента, и они и так проголосуют за любой конституционный закон. То есть в «Единой России» это не нужно было. Это сделано чисто, как я уже сказал, что это фарс, да? И все оно нужно смотреть не на реальную сторону, которой нет, а на то, что они просто хотят показать. Это просто действительно было... нарисовали и конституционное большинство, чтобы продемонстрировать вот, миру, в том числе Западу прежде всего, что все у нас хорошо, власть стабильная, народ поддерживает власть, у «Единой России» конституционное большинство, так что и мы будем воевать до упора, так что идите нам на уступки. Вот и все, больше ничего это не значит.
1: Говорил политический обозреватель Игорь Эйдман. Государственный контроль сообщает, что большинство жителей, забравших деньги из второй пенсионной ступени, не потратили их, а положили на депозиты. Аудиторы подсчитали, что в апреле этого года на банковских депозитах хранилось 22 миллиарда евро, на 30% больше, чем годом ранее. А в июле сумма средств на депозитах еще увеличилась. Из-за более низкого, чем прогнозировалось, потребление выросших цен на топливо, государственный контроль сообщает, что в этом году экономика будет расти медленнее, чем прогнозировалось весной. В следующем году экономический рост должен еще больше замедлиться. На фоне предупреждений экспертов о более высоких ценах на отопление в предстоящие зимние сезоны и предложений некоторых политиков вернуть льготу по НДС на тепло, председатель комитета Сейма по бюджету и финансам Мальгерда Сисос говорит, что не поддерживает такое предложение. По его словам, поддержку необходимо обеспечить только тем, кто действительно испытывает финансовые трудности, поэтому более подходящим инструментом являются компенсации.
2: Являюсь, да, сторонником, что льготы должны быть использованы только для жителей, которым не хватает средств покрыть все расходы из-за роста. И поэтому я был сторонником, чтобы отменили льготу на центральное отопление, потому что если смотреть более шире, то эту услугу... Получают не все люди. Есть небольшие городки, где там меньше половины, там 30% только. Другие живут в индивидуальных домах, где такой услуги не получают. И поэтому это очень равномерно распределяется доходы через льготы, которые получают люди. Поэтому являюсь и дальше буду являться сторонником, что должно быть тестирование. И хочу напомнить слушателям, что в Литве есть закон, который говорит о том, что если доходы семьи тратятся больше 10% на энергетические услуги, тогда эти люди могут все, что превышает 10%, получать льготы через самоуправление. Поэтому я считаю, что это более рационально такая система. И еще самое главное, что мы не являемся очень богатой страной, которая могла бы покрывать расходы и людям, которые имеют доходы и могут за услуги заплатить сами.
1: Нам обещают, что, значит, отопление будет дорожать, да, при всех, значит, условиях все равно. Получается, что прибавится вот этих людей, которые не смогут платить без льгот. Как вы прогнозируете?
2: Может добавиться, но надо не забывать, что рост средств для отопления центрального, это биомасса, она подорожала около 10-15%, потому что дорожают ископаемые материалы. Но в прошлом году была очень холодная зима, и поэтому рост расходов на отопление был очень высокий. Если в этом году такой зимы не будет и температура будет ниже, то может остаться на таком же самом уровне. Но самое главное, что в Литве есть система, которая уже хорошо работает не первый год, и все, кому нужно получить услуги и льготы, они получают.
1: А вот эти 10% их не планируется пересмотреть, например, потому что, ну, есть критика, да, со стороны жителей, которые говорят, да 10% это тоже как бы много, надо бы, в принципе, сделать еще побольше, ну, в смысле, убрать эти проценты.
2: Я понимаю, что я очень хорошо понимаю этих людей, которые говорят, что это тоже много. Но, опять же, повторюсь, мы не являемся страной, которая имеет беспредельные расходы и имеем какие-то ископаемые, из которых мы можем черпать лопатами деньги. Поэтому наш бюджет дефицитный, и мы все это должны иметь в виду, принимая один или другое решение, чтобы не сделать еще хуже, смотря в будущее.
1: А сколько можно сэкономить на этом? Не окажется ли это, ну, какой-то маленькой суммой, которая не поможет дефицитному бюджету?
2: Я думаю, что это очень похоже то на то, но потому что это составляло год и около 100 миллионов, да, теперь бы, наверное, составляло больше, потому что цены другие. И помощь, которую получали через вот закон, о котором я говорил, была сумма чуть-чуть меньше. Потому что тогда эта помощь идет очень точно тем людям, которым нужно. А те, которые могут заплатить, не должны быть в годных условиях по отношению к тем, кто не имеет доступа к трубе, я так скажу грубо, центрального отопления. Потому что в Литве очень много людей живут теперь в частных домах, и там центрального отопления нету. Там они чаще всего или биомассой, или газом, или дровами отопляют. И все имеют одно и то же право обратиться в самоуправление, если и вот эти расходы на энергоносители превышают 10% доходов семьи.
1: Это был председатель парламентского комитета по бюджету и финансам Альгирдас Сисас. Президент Литовской ассоциации поставщиков тепла Валдас Лукашевичус прогнозирует, что отопление предстоящей зимой может подорожать на 20%. Обязанности мэра Друскиненко до очередных выборов, которые состоятся в следующем году, временно будет исполнять представитель фракции большинства за Друскиненко Виолетта Григориени. Ее назначил муниципальный совет. Тем временем Ричарда Смолинауска, с полномочия которого в качестве мэра аннулировала главная избирательная комиссия, начал работать главным советником администрации. Полномочия мэра у Малинаускаса были аннулированы после того, как апелляционный суд на прошлой неделе оставил в силе вынесенный ему обвинительный приговор. Суд признал политика виновным в торговле влиянием и назначил ему штраф в размере 60 тысяч евро. Еще 30 тысяч евро с него будут взысканы. Каунасский окружной суд сообщил, что Малинаускас выплатил штраф, поэтому он сможет участвовать в следующих выборах. И о погоде. Завтра днем в Литве будет облачно, в западных районах с прояснениями, в большинстве районов временами дождь, ветер северо-западный, северный 8-13 метров в секунду. Температура 13-18 градусов тепла. В Вильнюсе ночью существенных осадков не ожидается, температура опустится до 7-9 градусов тепла. Днем временами дождь, температура 13-15 градусов выше нуля. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта ЛРТ.ЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе Литовского радио передача «Венгардиня планета». Сейчас 16:27.